это будет очень электро, поп и там, ну, очень танцевальное, зажигающее.